Айга у хлеб заклянила. Диши по шнопцу он, є правий морон. Ту не й марон ку костан, ампак морон ку будав. Тупо ме. Ням.